0: Сервиса слышал, параллельно с ним, по поиску с танки, его как он
1: нахает? Сказал на все, Дмитрий Фонд. Натхалю, ты с нами время пробил трансфер по фонтей из инвестиций, а там ко мне.
0: Держался я, все правда.